ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

чисто, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

Ну да бог ему судья, да был бы жив. Сквер листву меняет, дочка подрастает, и пустят

новогодний, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черты.

0: Ну что, девочки и мальчики, 7 часов утра в Казахстане, утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, по идее, понедельник. Новая рабочая неделя. Да. Но сегодня вторник, это уже повод для радости.
0: Короткая рабочая неделя. Май нас балует, девочки.
1: Это хорошо, и настроение, я мальчики, надеюсь, тоже у всех хорошее. Я вот поймала себя на мысли, Лиме говорю, по лестнице иду и думаю, блин, а как работает? Я как будто за эти праздники, хотя всего было 3 выходных, я как будто бы чуточку разучилась, что ли, работать.
0: Бешено насыщенные выходные.
1: Ну, давайте
0: по крайней мере, окей, у меня. Я очень круто провела время. Рассказывать, как я провела время, конечно же, не буду. Это займет 3 часа эфирного времени. У меня не хватит эфирного времени.
1: Слушай, а может, хватит эфирного времени, и ты как раз 3 часа порассказываешь, а я поохаю, поахаю, мы все понаслаждаемся тем, как у тебя круто прошло все.
0: У нас есть много чего интересного, что мы будем делать эти 3 часа. Это, конечно же, слушать классную музыку, играть в классные игры, получать отличные подарочки, ну и, конечно же, информацию полезную тоже мы для вас подготовили.
1: Ой, ладно, Лима Бимурзина уговорила. И не забывайте о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть. Да-да,
0: выпрямлять. Вот от чего я отвыкла.
1: В нашем телеграм-канале Радио НС на сайте ns.kz и в группе во ВКонтакте мы везде вас ждем и по утреннему машем.
0: Машем. А мы пошли шушукаться, а вы слушайте музыку хорошую. Погнали, доброе утро.
2: На Радио НС.

0: Ну что, как всегда, начинаем утро с крутого настроя. Это рубрика, где мы ставим для вас прикольные треки, ну а вы за них голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Поэтому прямо сейчас переходите туда, находите в поисковике Радио НС и подписывайтесь, если еще и не подписались. Ну и не забывайте о том, что помимо самой песни, которую можно будет скачать в нашем телеграм-канале, вы увидите еще и голосовалку с хэштегом месяца май 2026, перейдя по которому вы увидите абсолютно все песни, которые уже прозвучали в этом месяце.
0: Да. Ну а сегодня мы с вами слушаем прям свежачок.
1: Чего там?
0: Танцевальный сингл 2026 года от Мадонны и Сабрины Карпентер. Мадонна решила поддержать молодое поколение. Выпущен был трек 30 апреля. Это такая энергичная композиция, сочетающая атмосферу середины 2000-х и с элементами хита Vogue.
1: Ух ты.
0: Представь себе, какой он крутой. Bring Your Life Love называется. Если честно, я просто отрывок послушала. И вместе с вами сейчас будем слушать его впервые. На радио НС. Погнали!

0: добавить эту песню себе в плейлист.
1: Ух ты, какая умничка. Ребята, тоже давайте не отставайте от Ксении и приходите в наш телеграм-канал Радио НС, подписывайтесь. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. И, ребята, впереди расскажу, с кем из родителей полезнее играть детям. Не пропустите, прикольная информация. Давай.
2: Шоу «Беж» на Радио НС.

0: Шоу «Беж» на радио НС продолжается 7 часов 17 минут в Казахстане. И сейчас, друзья, я вам расскажу прикольную информацию. Делайте громче.
1: Спроси у Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, с кем из родителей полезнее играть детям. Ученые выяснили, что заботливые папы помогают детям становиться умнее. В исследовании, значит, участвовали более 150 семей. 2 года специалисты наблюдали за детьми и их родителями. Итого, там, где отцы проводили больше времени с ребенком, играли, там общались и проявляли тепло, дети быстрее начинали говорить, читать и считать. Причем пол ребенка не играл никакого значения. Ученые говорят, что главное внимание, спокойствие и хорошие эмоции. И да, деньги оказались не самым важным фактором в развитии ребенка. Но, девочки, мальчики, это не значит, что теперь можно не работать, уважаемые папы. Вы, кстати, да. Поиграть с ребенком чудесненько можно и после работы, а ипотека сама себя не закроет.
2: Мне что-то подсказывает, что вот это вот исследование женщины ученые делали, которые устали от безучастных пап, которые после работы всегда говорили, я устал.
0: Зато исследование же сработало же.
2: Ну, получается,
0: результат это есть. Все, вперед, гол, играть с детьми.
1: Спроси у Лимы.
2: Впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:25 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 12 мая, вторник. Поехали.
1: Итак, умный, сегодня не стоит тратить силы на споры. Результат все покажет за вас.
0: А у меня что-то сломался гороскоп. Подождите, пожалуйста.
1: Давайте,
0: дорогие тельцы.
1: Нашла.
0: День
1: ура.
0: Помогает укрепить звезды уверенность, сошлись. Особенно в решениях, которые вы давно откладывали.
1: Близнецы, неожиданный поворот разговора может открыть для вас полезную возможность.
0: Раки, не перегружайте себя чужими задачами. Сейчас важно сохранить собственный ресурс.
1: Львы, ваше спокойствие сегодня произведет более сильное впечатление, чем громкие слова.
0: Девы, сегодня полезно выйти из привычного ритма. Именно так появится интересная возможность.
1: Весы, легкость в общении поможет вам быстро получить нужный результат.
0: Скорпионы, не торопите события. Все складывается в вашу пользу даже без давления.
1: Стрельцы, спонтанное решение сегодня может оказаться самым удачным.
0: Козероги, день подталкивает к обновлению. Даже небольшие изменения сейчас пойдут вам на пользу.
1: Водолеи, нестандартная идея привлечет внимание именно тех людей, которые вам нужны.
0: Рыбы, внутреннее спокойствие поможет вам оказаться в нужное время в нужном месте.
2: Шоу

0: Ну что, друзья, шоу-бирс на Радио НС продолжается. 7 часов 30 минут в Казахстане. Ну и, естественно, друзья, мы по вам очень соскучились, по вашим голосам. И специально для этого у нас есть рубрика «Нихабар».
1: Будем слушать в этой рубрике ваши голосовые сообщения, которые вы присылаете нам в WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Да, ну а сегодняшняя тема звучит так. Красота требует жертв. Какие истории знаете вы о жертвах ради красоты? Мальчики и девочки, ждем от вас ваши истории.
1: Ну что, будем очень ждать и слушать в следующем часе. Да. Кстати, своими историями мы поделимся,
0: да,
1: тоже.
0: Ну а мы продолжаем.
2: На Радио МС.
1: Ну и далеко не отключаемся, не уходим, потому что впереди расскажем, как выиграть два билетика на Рахат-фест.

0: чуть больше половины восьмого на часах. И, как обычно, самое время это для того, чтобы размять свои голосовые связки и побороться за два билетика на Рахат Фест, который пройдет 23 мая.
1: На Первомайских прудах там будут такие исполнители, как Райм, Белучи, The Queen, Fly Project, Крайм Волшебник и, конечно же, Зиверт. И все они будут петь для вас.
0: Ну, а мы для вас стараемся создать условия, чтобы нам с вами было очень-очень весело и хорошо, и чтобы вы кайфанули на этом мероприятии тоже.
1: Отправляйте свои заявочки на игру, которая состоится впереди у нас, где можно как раз-таки выиграть эти билетики. Игра называется «Сейчас спою», и нужно будет написать заявку на наш WhatsApp 8775-106-2011.
0: Нам нужны два участника.
2: Шоу «Пеш» на радио МС.

0: спою.
1: Ну что, игра «Сейчас спою» прямо сейчас у нас в эфире Радио НС состоится. Это игра, где наши радиослушатели поют свои любимые песни и борются за два билетика на прекрасное мероприятие, которое состоится 23 мая на Первомайских прудах. И называется это мероприятие «Рахат Фест».
2: Ну, давайте знакомиться с нашими участниками, а точнее сегодня у нас это две очаровательные участницы.
1: Так.
2: Прекрасная женщина Алена из Астаны, которая в 7:30 утра гладит и полна
1: чудесная
2: сил для этого. Алена, доброе утро.
1: Алена, привет.
3: Привет.
2: Ты моя богиня просто. Вот я не представляю, Лиме говорю, я не представляю, что в моей жизни должно случиться, чтобы 7, 40, я в 7:30, 7:40 гладила просто. Еще это так спокойно делала,
1: да?
2: И говорила об этом.
1: Изи.
2: Уважаю.
1: Красотка. Ну и вторая участница у нас из Алматы, и зовут ее Анастасия. Настенька, доброе утро.
2: Доброе утро, Настя.
1: Настя, тебя очень плохо слышно.
2: Что-то, да, у тебя со связью, или ты все-таки не послушалась и не отключила там громкоговоритель, так что давай сворачивай эту лавочку.
3: Все, отключила.
1: Ага, отлично. Вот, ну и что, девчата, боремся мы, еще раз повторю, за два билетика на мероприятие, которое называется «Рахат Фест», ну а наши радиослушатели, слушатели все дружненько сейчас будут голосовать за вас в нашем телеграм-канале «Радио НС».
2: Аленка у нас была первой на рандоме, поэтому с тебя, дорогая, и начнем сразу после гонга.
3: Начинаю?
1: Да.

0: Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу над дальним пограничьем от Катюши передай привет.
1: Вау, вау, вот это голос, не говори. Она не только гладит с утра пораньше, она еще и поет хорошо. Молодец какая.
2: Женщина. Ну что, Настенька, готова ответить?
3: Конечно, готова.
2: Отлично, сразу после гонга приступай.
3: Хорошо. Надежда, мой компас земной, и удача, награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось.
1: Вау! Вот это, вот это репертуар у нас сегодня. Давно такого не было, и вот опять.
2: Праздничные отголоски.
1: Молодцы! В нашем телеграм-канале Радио НС уже висит голосовалка.
2: Да.
1: И там уже можно начинать голосовать за наших девчонок.
2: Да, и девчата, далеко не уходите, потому что через песню мы с вами выйдем в эфир и подведем итоги, узнаем, кому достанутся два билетика на Рахат-фест.

0: пою.
1: Ну что, друзья, кто не успел, сразу же сходу хочу сказать о том, что игра «Сейчас пою» у нас вовсю идет в эфире. Уже девчонки спели свои любимые песни, и мы все дружненько голосуем в нашем телеграм-канале «Радио НС». Пели, значит, сегодня Алена и Анастасия.
2: Девочки, еще раз доброе утро.
3: Доброе-доброе.
2: Нас доброе. Вот, кстати, тут спрашивают, а еще будут конкурсы? А конкурсы у нас есть всегда. Главное, вовремя на них попадать.
1: Вы же наши смешные. Ну что, девчата, боремся мы за два билетика на Рахатфест, который состоится 23 мая на Первомайских прудах. И самое время остановить голосовалку и узнать, давай, кто же из девчат пойдет.
2: Так, обновляю я наше голосование. Угу. И вижу, что проголосовало сегодня 136 человек.
1: А неплохо.
2: 126, подождите.
1: Для понедельничка.
2: А, вот 142. Но. Все, телега обновилась. 142 человека проголосовали. И сегодня со счетом 87-13 побеждает Алена из Астаны.
1: Вау!
2: Алена, мы тебя поздравляем. Два билетика на Рахатфест в Алматы 23 мая достаются именно тебе. И когда я Алену за эфиром спрашивала изначально, я говорю, Алена, у нас это билетики-то в Алматы, что делать будем? Ага. Она говорит, ехать. Я говорю, а все, все вопросы.
1: Бросай свой утюг и давай собирайся в Алматы.
2: Какой бросай? Подожди, я ее в гости к себе звала с утюгом. Пусть
1: так
2: приезжает.
1: У тебя дома свой утюг есть.
2: Два утюга, это знаешь, как блины на двух сковородках.
1: Отлично. Алена, мы тебя ждем не только для Рахатфеста, но и дома у себя мы тебя ждем. Сейчас кто-то у нас уже отключился, но
2: нет,
1: ничего страшного.
2: Кто-то пытается параллельно дозвониться, те самые Алена. Звонючки, запрыгивающие в последний вагон.
1: Ален, ты хоть рада?
3: Ой, как рада. Боюсь крикнуть.
2: Еще да, давай, здесь сделай чуть потише, у нас там динамика.

0: что мы ждем от тебя кружочек в нашем телеграм-канале Радио НС, там же в комментариях.
1: Настя,
0: договорились?
1: Ну, спасибо. Ты, спасибо, девочки. Не вас люблю. Всему все. Казахстану передаю привет. Все всех взаимно. С праздником прошедшими. Всех-всех благ. Спасибо большое, ребята.
2: Настя, ну а ты, пожалуйста, не расстраивайся. Отправляй нам свои заявки еще. Обязательно с тобой сыграем. Договорились?
3: Хорошо.
0: Все, отличного дня, девчата. А мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро. Сейчас спою. Сейчас спою. Разные мысли. Лучше самому бить себя кулаком в грудь, чем предоставить это другим. Жирнова. Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
5: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019503E00981118A29 ноября 2018 года.
6: Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлығы ақпарат Аскона.кз-те.
4: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
2: Радио НС. 8:02 в Казахстане, а утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, 2 часа эфирного времени у нас впереди. И в самые ближайшие минуты мы с вами поговорим про автоспорт в Казахстане.
2: Ух ты. А также в этом часть послушаем код судьбы от Жазиры Сербаевой. Ну и ваши голосовые сообщения в рубрике «Нихабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, друзья, какие истории вы знаете о жертвах ради красоты. Будет интересно послушать.
3: Но еще в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Питстоп».
2: Ну а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате целых 75 тысяч тенге.
3: Ну а также напоминаем всем, что вы прямо сейчас можете зайти на нашу трансляцию на сайте ns.kz и в группе во ВКонтакте. Ведь радио нынче можно не только слушать, но и смотреть.

0: 8:09 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И, значит, сейчас мы будем разговаривать про автоспорт.
1: Так.
0: На СТК «Сокол» вот в прошедшие уже выходные были соревнования по картингу, представляешь? Угу. И было 51 пилот представлен именно в категории картингов. Угу. Туда приехали представители Кыргызстана, Узбекистана и, конечно же, Казахстана.
1: Мастандонты было... такие, да?
0: Да, да, да. Было очень много вылетов, как оказалось. И было даже такое, что пилоты в классе джуниор, ну, то есть, грубо говоря, детки, да, молодые участники, они на первом круге 7 человек вылетели с трассы. 4 пилота проигнорировали финишный флаг, ну, то есть, когда, типа, все, гонка остановилась, и поехали дальше.
1: Потом?
0: Ну, потом все, короче, потом этот класс отменили, потому что все нарушили правила.
1: Ну, они, наверное, долго ждали открытия, и вот решили от души покататься.
0: Но разгонялись они там до 140 километров в час, и самое интересное, что есть отдельная классификация 35+, это для тех людей, кто еще не наигрался, мальчики, если не наигрались, то вам туда.
1: Да.
0: Ну, а еще мощные игроки были в классе Time Attack, это такие прям быстрые гонки по кольцевой дороге, кольцевая там очень-очень крутая, в общем, все прошло как надо. Но уже в будущие выходные, вот на этой неделе, будет Gorilla Drift 16-17 мая на Соколе.
1: Что
0: и
1: это?
0: Там, это когда боком наваливают.
1: Вау, вот это крутяк.
0: Там будет очень вонюченько, будет пахнуть паленой резиной. Да, там будет адреналин, красивый дрифт, скорость и все это на СТК «Сокол». Подробнее можно посмотреть на сайте sokol.kz.
1: Друзья, вот зачем вам летать в Дубай на Формулу-1? Вот, пожалуйста, на «Сокол» СТК сходили, сделали крутые фоточки, видосики и нам тоже прислали, чтобы я посмотрела.
0: Да, именно так и делайте.

0: шоу «Вечное радио НС» продолжается. 8 часов 17 минут в Казахстане. Сегодня у нас 12 мая 2026 год, вторник. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Как прошли ваши длинные выходные? Вторник, 12 мая. Энергия постепенно убывает, необходимо контролировать нагрузки. Полезно на этой неделе начать лечение. Можно делать хирургические операции, удалять грыжу, желчный пузырь по медицинским показаниям. Благоприятно также на этой неделе оплачивать кредиты, долги. Можно частично погашать. На этой неделе уже стоит повременить с новыми проектами и делами. А я желаю вам отличной трудовой недели. До новых встреч.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну, а мы продолжаем эфир. Впереди наша любимая рубрика «Не хабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-00-11.
3: Мы сегодня мы говорим о красоте, точнее, о том, что красота требует жертв. Да. И делимся и слушаем ваши истории, какие вы вообще знаете. Вот мне первая, знаешь, какая на ум пришла?
0: Какая?
3: Это когда мы на рекорд с тобой в утро раннее, чуть не сказала по-другому, приперлись в студию радио НС для этого, чтобы нас накрасили. Так мы еще 2 недели искали визажиста, который согласится на вот такие наши условия.
0: Приехали утром.
3: Да, в 5, да, нас начали красить?
0: В 5 нас начали, а представьте, во сколько мы встали.
3: Да, мы вообще герои, и вот на такие жертвы ради красоты мы готовы были идти. Ну и базово я еще на ногти всегда готова. На ногти, на ресницы.
0: В любое время, да?
3: Ну, а что?
0: А, у меня был один случай, когда я записалась на субботу в 9:30 на маникюр и просыпаюсь, думаю,
3: утро?
0: Что, да, с ума сошла? Ты что, вообще нормальная?
3: А пятница при этом была пятницей полноценной, да, наверное?
0: Да. Ты меня понимаешь. Ну что, девчата, мальчишки, вы тоже делитесь своими историями, присылайте голосовые по номеру 775-106-00-11.
1: Шоу «Пеш». На радио МС.
4: Сіз білдіңіз бе?
5: Қытай әлемдегі ең дінсіз ел.
1: Жарнама.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Kia. Movement that inspires.
1: НС радиосында жарнама. 356 60

0: выходной.
1: А это же не хабар.
2: Не хабар.
3: Не хабар. Прямо сейчас в эфире Радио НС присылайте свои голосовые по номеру 775-106-0011.
4: И расскажите свои истории, какие вы знаете в те моменты, когда красота требовала жертв.
3: И вот первые голосовые сообщения давайте послушаем.
5: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатели из города Слоны. Всех с прошедшими праздниками.
3: Спасибо.
5: Несколько лет назад моя супруга, будучи являясь кардиологом и кардиохирургом, закончила обучение по нитевой блефаропластике. И как вы думаете, кто у нее был первым подопытным кроликом?
4: Так, жертвым
5: баланса, сын маминой подруги.
4: Вау.
5: Хочу сказать, что операция шла без обезболивающих. Экзекуция длилась минут 50. Я столько матерных слов из себя вытащил. Великий, могучий русский язык. Но, в принципе, я остался доволен результатом. Тогда я понял, что красота требует жертв.
4: Вау.
5: Всем удачной короткой недели. Пока-пока.
3: Ты
4: обалдеть.
3: Теперь не просто жертвым баласа. Ты, я еще не придумала. Ну, придумаю, скажу. Идем дальше.
6: Доброе утро, шоу-биш. Доброе утро, Казахстан.
4: Доброе утро.
6: Не знаю, подходит моя история или нет, но история про парня из моего колледжа, который чуть не стал жертвой.
3: Так.
6: Красоты. Короче, получается, у нас этот директор колледжа был крайне суровый мужик с военным воспитанием. А тот парень носил очень длинные волосы. И он его постричь хотел. Мы там целую петицию подписывали. Все студенты колледжа с защитой этого студента. А проблема была в том, что он был чебурашкой. У него уши были оттопырены, очень длинные. Из-за этого он отрастил волосы, так как компенсовал сильно. Мы его отстояли, кстати говоря.
3: Какие
6: я отступил.
3: Какие молодцы, умнички. Всем желаем таких
4: гордимся.
3: Одногруппников. Да,
4: да,
3: идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет,
7: привет, девчонки.
3: Доброе
7: привет
3: утро.
7: Всему Казахстану.
3: Угу.
7: В общем, сегодняшняя тема, да?
3: Угу.
7: Жертва.
3: Угу.
7: В общем, как-то я помню, в детстве я оделся на Новый год Бабой-Ягой. Ну и, в общем, стою, короче, и понимаю, что чего-то не хватает.
3: Угу.
7: Туда-сюда смотрю, оказывается, я забыл веник.
4: Ага.
7: Ну и побежал, короче, домой за веником, а я там рядом живу, возле школы.
3: Угу.
7: Ну и что вы думаете, случилось? Я прибегаю домой,
3: так.
7: А меня собаки мои не узнали, потому что же я был в наряде.
3: Ага.
7: Маска, вот это все у меня, в общем, по полной программе, только
3: да.
7: веника не хватало. И они на меня как напали, короче. И моя же собака меня укусила.
3: Ай-яй-яй.
7: Укусила меня, и у меня до сих пор вот шрам остался.
3: Обалдеть.
7: Но зато я забрал веник и этот... С веником как бы было все дополнение Бабы-Яги. Был красивым. В общем, вот так. Пожертвовал собой, короче, ради красоты.
3: Ну, собака ваша тоже молодец. Она добавила изюминки вашему образу Бабы-Яги. Идем дальше.
8: Доброе утро, Казахстан.
3: Привет.
8: Здравствуйте, девочки.
3: Доброе.
8: С рабочей недели вас.
4: Спасибо.
8: И с дождливыми днями.
3: Ну, такое.
8: В общем... Есть такие истории, не то чтобы истории, я сам это видел,
3: ага.
8: и не раз. В общем, зимой минус 15 градусов,
3: угу.
8: минус 15 градусов,
3: мне кажется,
8: и так холодно,
3: понимаю.
8: Тем более в Алма-Ате, это
3: так.
8: У нас влажность, сырость,
3: ага.
8: и так замерзаешь,
3: астанчане
8: и тут
3: там рядом
8: видишь
3: стояли.
8: Девушек в полушубках.
3: Угу.
8: И мини-юбках.
4: О, да.
8: Ну, я понимаю, да, это красиво.
4: Раньше.
8: Это грация, это походка
3: очень...
8: бедра. Но
3: красиво.
8: Это потом все равно аукнется, когда возраст придет. Так что, дорогие наши, не мучайте себя. Вы так красивые.
3: Так сказал, как будто сам все через это прошел.
4: Ну, видимо, да. Видимо, либо жену сейчас лечат, либо сестренки младшие есть.
3: Вот такие были голосовые сообщения к этому часу. А вы, друзья, тоже присылайте, рассказывайте свои истории по номеру 775-106-0011.
1: Эй, Бауров, не хавар!
0: Не хавар, родной!
1: А ты же видишь, не хавар!
0: Не хавар!
4: А мы скоро расскажем, как забрать 20 литров бензина.

0: Чуть больше половины девятого на часах, и мы уже готовы начать принимать заявки в нашу игру «Питстоп», чтобы разыграть 20 литров бензина.
1: Да, и нам, как всегда, нужны два участника для того, чтобы вы смогли побороться, ответив на наши вопросики. Ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Заявки обязательно напишите, название игры «Питстоп».
2: На радио МС. Разные мысли. Куда б тебя ни посылали, всегда иди своим путем.

Реклама на радио НС 356-6000.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бридж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.
2: 20 литров бензина, 2 участника и 3 вопроса в игре «Пит-стоп».
3: Да, давайте знакомиться. Это Сергей из Астаны. Привет, Сергей.
2: Доброе утро, Сергей.
4: Здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуй. И Арафат из Алматы. Арафат, привет.
2: Доброе утро.
5: Всем привет, доброе утро.
3: Привет, парни, наверное, уже все весь бензин истратили, да, за выходные. На Маевку ездили, с семьей куда-то.
5: Да, не говорите.
3: Вот, пора заработать 20 литров бензина.
2: У нас для вас 3 вопроса, и тот, кто отвечает правильно, либо ближе к правильному, за каждый из вопросов получит по 1 баллу. Ну и по итогам 3 вопросов мы узнаем победителя и подарим 20 литров бензина.
3: Желаем вам удачи и начинаем игру.
2: Прежде чем мы начнем игру, я еще раз убедительно попрошу всех звонючек перестать нам звонить. Заблокировала за последнюю минуту уже 7 человек. Ребят, вы мешаете нам играть, пожалуйста, этого не делайте. Ну а теперь вернемся к игре. Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы с Лимби Мурзиной открыли любимые Яндекс.Карты, поняли, что соскучились по поездкам и решили поехать на машине из Астаны в Тарас. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша поездка? Сереж, как ты думаешь?
4: 900 километров.
2: 900. Ответ принят. Арафат, твой ответ?
5: 700.
2: 700. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Отлично. А давайте поедем на Яндекс.Такси.
2: Давай.
3: Сколько выйдет наша поездка из Астаны в Тарас, если мы поедем на Яндекс.Такси? Арафат, как ты думаешь?
5: Алло.
3: Сколько выйдет наша поездка, если мы поедем на Яндекс?
5: 700.
2: Арафат. Подождите, по очереди отвечаем, а у нас параллельно просто опять были звонючки, поэтому было
3: прессвязи. Не мешайте, ну что вы такое творите? Арафат, еще раз повторю для тебя вопрос. Сколько будет стоить Яндекс поездка на Яндекс.Такси из Астаны в Тарас?
2: Арафат.
5: 25 тысяч.
3: 25 тысяч. Твой ответ принят. Сергей.
4: 80 тысяч.
3: 80 тысяч. Отлично, ответы приняты. Идем дальше.
2: Ребятушки, ну вот мы и добрались до Тараза, и теперь, конечно же, в первую очередь мы хотим включить любимую волну Радио НС. Mm-hmm. Подскажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Таразе? Сергей, как ты думаешь?
4: 104,2.
2: 104,2. Ответ принят. Арафат, твой ответ?
5: 105,6.
2: 105,6. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, мальчишки, если мы с вами поедем на машине из Астаны в Тарас, нам нужно будет преодолеть 1310 километров. И здесь Сергей оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя. Второй вопрос у нас звучал так. Сколько будет стоить поездка на Яндекс.Такси из Астаны в Тарас? Правильный ответ – 192 800 тенге. Здесь у нас был ближе тоже Серега. Браво!
2: А мне вот интересно, Арафат готов с Алматы поехать таксовать по направлению Астана-Тарас?
3: Да, обратно в Тарас.
2: Нет, может, у него, конечно, электричка, и расхода топлива у него практически нет, и поэтому за 25 тысяч тоже можно уложиться, но сомнительно.
3: Так.
2: Ну, а в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает Радио НС в Таразе. Правильный ответ – 103,9, и здесь тоже Сергей оказался ближе. И сегодня со счетом 3-0 бензин отправляется в Астану.
3: Давно, слушайте.
5: Поздравляю, Сергей.
3: Серег, мы тебя поздравляем, Арафат, тебе желаем не расстраиваться. Пиши нам еще в следующий раз.
4: Спасибо большое.
5: Хорошо.
3: Вот, молодцы.
2: Дружные такие парни у нас оказались. Быстрее нас справились, друг друга поздравили, такие, все, мы готовы.
3: Да, но в случае чего, если мы окажемся с Ксенией в Астане и захотим в Тарас, Арафат, мы тебя наберем. Договорились?
2: Да. Ты с Алматы с нами поедешь сначала в Астану, а потом оттуда пахнем в Тарас.
3: По рукам. Отличного дня вам желаем и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Голос музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: Таскредит? Я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.
3: Шоу «Беш» на радио НС продолжается 9 часов 2 минуты в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, часочек у нас с вами еще есть. Впереди много всего интересного. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал в 7 часов утра.
3: Да, а также в этом часть послушаем, вернее, продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Не хабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, друзья, какие истории вы знаете о жертвах ради красоты.
4: Ну, а еще в этом часе мы обязательно вновь постараемся взломать наш банкомат. А в банкомате сегодня лежит 75 тысяч тенге.
3: Ну и не забывайте о прямой трансляции, которая идет прямо со студии радио НС на сайте ns.kz и в группе во ВКонтакте. Машем вам повторненько.
4: Мы не целовались, кстати.
3: Да, ты что? Нецелованные какие сидят тут. Все, поцелуйчики вам отправили и продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш». На радио МС.

0: 9:09 в Казахстане, на календаре 12 мая, вторник, и прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня не стоит тратить свои силы на споры, результат все покажет за вас.
0: Тельцы, день помогает укрепить уверенность, особенно в решениях, которые вы давно откладывали.
1: Близнецы, неожиданный поворот разговора может открыть для вас полезную возможность.
0: Раки, не перегружайте себя чужими задачами, сейчас важно сохранить собственный ресурс.
1: Львы, ваше спокойствие сегодня произведет более сильное впечатление, чем громкие слова.
0: Девы, сегодня полезно выйти из привычного ритма. Именно так появится интересная возможность.
1: Весы, легкость в общении поможет вам быстро получить нужный результат.
0: Скорпионы, не торопите события. Все складывается в вашу пользу, даже без давления.
1: Стрельцы, спонтанное решение сегодня может оказаться самым удачным.
0: Козероги, день подталкивает к обновлению. Даже небольшие изменения сейчас подойдут вам на пользу.
1: Водолей, нестандартная идея привлечет внимание именно тех людей, которые вам нужны.
0: Рыбы, внутреннее спокойствие поможет вам оказаться в нужное время в нужном месте.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: рубеж на радио НС. Продолжается 9 часов 16 минут в Казахстане. С вами Лима Бимурзина, Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы в студии не одни. К нам в гости пришла наша доктор Айганна. Добро пожаловать.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Ну что, ты как ты добралась? Как тебе пробочки наши?
3: Ну, как всегда, я же не могу.
0: Особенно
3: без этого.
0: В дождливые дни в Алма-Ате с ума сходят абсолютно все. Ну ладно, главное, что ты здесь, и главное, мы хотим затронуть очень важную тему в преддверии выпускных, в преддверии того, когда школьники выбирают себе, что, куда идти, какую профессию выбирать. Так вот, советики для тех, кто хочет идти в медицину.
3: Самый главный и большой совет – это идите туда с душой. Если вы хотите идти туда, прям вот горите этим сердцем, душой, вот только тогда вы пройдете все, что связано с медициной. Все те 10 лет обучения вы пройдете.
0: 10?
3: Утрирую там 9 у некоторых,
1: Раньше времени не пугай. Сколько надо учиться?
3: Конкретно, если на специалиста прям 9 лет.
0: Ага.
3: Конкретно это минимум.
0: Чтобы стать врачом.
3: Да, чтобы стать специализированным врачом, это минимум. Нужно 9 лет учиться.
0: Кстати, сегодня день медицинских сестер, с чем мы всех вас, девчат, поздравляем.
3: Да,
0: медбратьев тоже.
3: Медбратьев, да.
0: Братанов тоже наших поздравляем.
3: Мы без них вообще бы не смогли существовать.
0: Это правая рука.
3: Да, это наша правая рука. Иногда они заменяют даже самих врачей.
0: Да.
3: Поэтому, пожалуйста, идите в медсестры, в медбратья тоже.
1: А там сколько да, учиться?
3: А на них меньше учиться. Можно закончить колледж и выйти медбратом или медсестрой.
1: Так.
3: Также можно, да, дальше продолжить обучение
0: тоже. То есть повыситься уже до врача можно.
1: О, как идеально. Слушай, может, мы еще пойдем с тобой это?
0: Нет, знаешь, я
1: при виде крови
0: я падаю в обморок.
3: Нет, ну правда,
1: я при виде другого могу только упасть в обморок. При виде крови нет, нормально.
3: Так, я вас очень прошу, да, и всех-всех наших молодых детей, да, и уже подрастающее поколение очень сильно прошу, если вы хотите, горите этим, идите. А если нет, и если вас заставляют родители, да, вот
0: нужен нам в семье стоматолог.
3: Да, все будут сейчас меня ругать, все родители могут меня ругать, но, да, пожалуйста, я вас очень прошу, не заставляйте своих детей идти, да, в профессию медицины, пожалуйста, я вас очень прошу, потому что они отучатся и бросят, они вам вот этот диплом принесут и скажут, все, до свидания,
0: или
3: мама.
0: Или же будут сидеть врачом, который по GPT вас лечит.
3: Да,
1: да, вот я только хотела сказать, что не страшно бросить, а страшно то, что это будет на самом деле неквалифицированный специалист, который будет не лечить, а калечить, и
3: или
1: это
3: просто
1: страшно.
3: Выжимать из вас деньги.
0: Такое тоже бывает.
3: Такое тоже бывает.
0: Может быть,
3: да,
0: ребенок хочет
3: быть
0: радиоведущим.
3: Да, вот именно.
0: Мы скоро с Бимурзиной курсы откроем, если что.
1: Но пока давайте про врачей поговорим.
3: Давайте слушать наших детей, давайте слушать наших подростков и прислушиваться к ним и делать то, как они хотят.
0: Вот смотри, а твои детишки, они видят, чем ты занимаешься.
3: Да.
0: Они хотят пойти в медицину?
3: Ой, я вам скажу, не хотят. А я хочу, а они не хотят. Ну что я сделаю?
1: А главное, сидеть, советую другим
3: родителям. Ну я же не заставляю. Не хотят, не идут. У меня старший сын хочет быть футболистом. Ему пофиг вообще на все. И все, хорошо, пусть идет и будет. Ничего страшного в этом нету. Самое главное — найти свое призвание, я
0: считаю. Отлично. Ну что, друзья, впереди много чего интересного. Если у вас есть какие-то вопросы, можете писать на наш WhatsApp 8775-106-2011. Айганна с удовольствием на них ответит. Ну а мы продолжаем. Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: На радио МС. Разные мысли. Всех денег никогда не заработаешь, но потратить можно вполне. Жернова.
5: MyKia. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесіп өсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
8: МС радиосында жарнама. 326-60-00.

0: кто-то другой.
1: Балам, не хабар.
2: Не хабар, родной.
1: А ты живешь, не хабар.
2: Не хабар.
3: Без Нехабара мы не можем. Сейчас срочненько послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они прислали на наш WhatsApp 8775-106-2011.
4: А говорим мы сегодня о красоте, которая требует жертв, и какие жертвы были ради красоты.
3: Кстати, Айхана, мы о тебе тоже попозже узнаем.
4: Это как раз-таки моя тема.
3: Да, а теперь давай послушаем голоса.
5: Привет, девчоночки.
3: Привет.
5: Бешманьяки. Салам алейкум, Казахстан.
4: Доброе утро.
5: Ну, наверное, это было очень-очень-очень давно.
3: Так.
4: Ну-ка.
5: Лет 35 назад.
3: Ага.
5: Самая большая жертва была ради красоты.
3: Ага.
5: Это, знаете, когда вот расческа чуть-чуть мочишь ее и волосы расчесываешь,
3: ага,
5: чтобы была прическа.
3: Ага.
5: Вот, и не одеваешь шапку зимой. Вот
3: на
5: это
3: севере.
5: Наверное. Всем удачи.
3: Это парни так.
4: Да. А мы вообще ходили с мокрым эффектом, на самом деле. Просто голову вот так шалтай-болтай сделал, потом пенкой сверху так.
3: Да, и
4: все, и пошел уже, ну,
3: идем дальше.
6: Доброе утро, радио НС.
3: Доброе утро.
6: Хочу рассказать свою историю о красоте, которая требует жертв.
3: Давай-ка.
6: Мне 39 лет, и я впервые решила сделать ботокс, чтобы разгладить лоб и межбровку. Поставила я, и через пару дней у меня натянулись веки. Стали как у совы, на перекось. Наискось, на перекось. Ну, в общем, я не могла открыть глаза. Когда я открывала глаза, мои веки натягивались в сторону, и я выглядела как сова. До сих пор этот эффект у меня чуть-чуть еще остается. Это тот самый момент, когда я хотела как лучше, но получилась сова. Когда я пошла к косметологу, мне объяснили, что у меня, оказывается, маленький лоб. Всю жизнь свои 39 лет я не знала, что у меня маленький, прималенький лоб. Больше теперь я не смогу ставить лок, ботокс
3: вот
6: в лоб.
3: Я по...
6: Ну ладно, главное, чтобы...
3: По глазам Айханам вижу, что она прям руки бы поотрывала этому врачу. Не реклама, идите к Айханам, она вам сделает все чётенько, красивенько. Идем дальше.
4: Даже узкий лоб.
3: Даже узкий лоб она вам сделает не узким. Идем дальше.
7: Доброе утро, девочки. Доброе утро, Казахстан. Всем привет с города Астаны. Расскажу свою историю как бы жертва красоты.
3: Ну-ка.
7: Перед корпоративом я до 4 утра делала себе маникюр.
3: Угу.
7: И на следующий день я пришла в очень убитом состоянии на работу. И получается так, что я сокращенный день отработала.
3: Угу.
7: Мы начали собираться на корпоратив,
3: так,
7: все дела. И получается тут что у нас?
3: Что?
7: Корпоратив закончился, а гулянка-то продолжается.
3: Да.
7: И вот мы приехали караоке.
3: Угу.
7: Я думала, что у меня будет столько сил, столько энергии еще погулять до 4, до 5 утра в караоке. И что?
3: И что?
7: Я уснула.
3: А-а-а.
7: Я уснула именно всю гулянку, всю самую интересную. Как мы приехали в караоке, я спела одну песню.
3: Это
7: я просто сложила голову на ручки и уснула.
3: Это все из-за маникюра, конечно. Девушка делала в 4 утра.
4: Ну, можно то есть, было не делать, это вы не, кайфовать.
8: Это не повышение градуса, да, девочки, вы считаете? Это именно лак просто. Она передышала лаком для ногтей.
3: 100%. Идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС. Вспомнила историю еще в молодости, когда выходила замуж. Мы решили с подругой побелить подъезд,
3: uh-huh,
9: как приходили, ну, как сказать, выкуп проходил в подъезде, у нас такой страшный uh-huh подъезд был, вот, в общем, вечером взяли мы с ней известь, ну, и там кисти,
4: пошаманить,
9: что-то было у нас, валиков не было, и мы начали белить, uh-huh, ну, в общем, все проходящие нас хвалили, говорили, ой, девочки, молодцы, uh-huh, красота, там, этот,
3: так,
9: а на утро mm-hmm все это высохло, и это было ужасно, неровно, криво, косо. Все, в общем, вообще невозможно смотреть. И все, наоборот, проходили, и этот, соседи были в шоке. Вот.
3: Я художник, я так вижу.
4: Да, я надеюсь, невеста не перенервничала в день свадьбы.
3: Красота в глазах смотрящего, и я художник, я так вижу. Много чего можно тут сказать. Идем дальше.
10: Доброе утро, Лимочка, и доброе утро, Ксюшенька и все дорогие радиослушатели.
3: Привет.
10: Ну что ж, город Алматы, Денис с вами на связи.
3: Привет.
10: Жертвы красоты. На самом деле, я вот так бы это хотел сказать, потому что у меня есть знакомая подруга, зовут ее Олеся, вот я ей передаю привет сразу же, вот. Все, она постоянно худеет, худеет, вот сейчас она весит 39,5 килограмм.
3: Ой-ой-ой.
10: Девчата, скажите, что она того не стоит.
3: Конечно.
10: Ну, совсем. И это некрасиво, алло.
3: Обалдеть.
4: Слушайте, ну я как бы тоже,
3: совсем,
4: да, постоянно худею, но что-то 39,
3: ну,
4: это даже
3: 39
4: для меня too much.
3: Это уже болезнь.
4: А рост какой?
3: Рост какой?
4: Да, даже какой бы рост бы не был, 39, это не норм для взрослого человека.
3: Обращайтесь к доктору, обязательно идем дальше.
11: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет.
11: Доброе утро, Казахстан.
3: Доброе утро.
11: Я знаю, что девушки каждый день жертвуют временем, чтобы быть красивой.
3: Это да.
11: Я думаю, нужно быть естественным. Как мы, как мужчины, ходить постоянно, четко. Ну, естественно. Всем хорошего дня.
4: Мы готовы за тебя поднять щиты, если ты со всеми остальными мужиками договоришься.
3: Идем дальше.
12: Вай-вай-вай, какие люди, как я за вами скучала.
3: Привет,
12: сколько дней,
3: спасибо.
12: Праздничные выходные. Всех с Днем Победы, всем добра, мира, голубого неба над головой. Всем, всей нашей огромной планете.
3: Спасибо.
12: Кричу вам из города Темиртау. Вот, тема такая интересная. А, чем я жертвовала? Ой, девочки, привет. Вам ответочка, поцелуечка. Вот. Привет, страна. А то начала, да не поздоровалась.
3: Так.
12: Чем я жертвовала ради красоты? Одевала такие лабутены, что ой-ой-ой. Ну ничего, мы стойки.

0: Давай вернемся к нашей теме, потому что мы еще не все рассказали нашим дорогим ребятам, которые хотят поступить в медицинские учреждения. Вот несколько слов.
1: На данный момент у нас делится, да, в ЕНТ и в госэкзаменах мы выбираем специфику, да, у нас именно в медицину идет это биология и химия. Химия, она идет больше когда, тем, кто хочет фарм поступить на фармакологию, да, то, что связано с медицинскими лекарствами и всем этим. Ага. А биология, она больше идет тем, которые хотят именно поступить в медицину. Да-да-да. Кстати говоря, я вам скажу, сейчас биология апгрейд такой словила в школе. Да? Так классно, да, им преподают, и это все дают. И сейчас столько много информации, которую ты можешь...
0: А не только про амебы одноклеточные.
1: Да, и которую ты можешь все это посмотреть в Ютубе, хоть, да, хоть где, хоть в любом этом. Пользуйтесь, пожалуйста, чатом GPT, да, не для того, чтобы ставить правильные диагнозы, а для того, чтобы учиться.
0: Да, но все равно перепроверяйте информацию.
1: Конечно, обязательно нужно все перепроверять. И еще самое главное, я считаю, что подрастающему поколению нужно не только, да, вот если ты даже поступил в медицинский, пожалуйста, читайте научную литературу, особенно статьи, потому что даже мы не можем угнаться за чем-то новым. Каждый раз что-то меняется, каждый раз у нас меняются именно протоколы лечения и диагностики.
2: Мне кажется, Айганым может об этом бесконечно говорить.
1: Ну, да,
2: ты,
1: ладно.
2: Ты мне лучше скажи, каких врачей не хватает сейчас, на твой взгляд?
1: На данный момент я считаю, что не хватает ВОПов, ну, терапевтов.
2: Общей практики?
1: Да, общей практики очень мало. Почему? Потому что дефицит кадров, никто не хочет, все идут в специализацию.
2: Так, и?
1: Именно. По специализации я считаю, что не хватает фтизиатров, фтизиопульмонологов, да, которые будут именно работать с легкими, да.
2: Так.
1: Также, мне кажется, что и хирургов у нас поменьше.
2: Хирургов, скажем, да, которые режут,
1: да,
2: вот это
1: да,
2: вот
1: да,
2: все.
1: Да, ага. Именно вот эти. Ну и, так, онкология нет у нас, онкологов достаточно, я считаю.
2: Ну, в принципе,
1: да,
2: все.
1: В принципе,
2: получается,
1: все.
2: Терапевты
1: и педиатры.
2: И
1: педиатры тоже нам очень нужны, да,
2: очень
1: пожалуйста.
2: Нужны.
0: Ну вот
2: собираем
0: такие вот
2: команду врачей.
0: Советы. Молодец, Айгана, мы очень быстренько, четенько все рассказала. Ну а мы, друзья, продолжаем наш эфир, не переключайтесь.
3: Не хавар.
0: Ну а впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 75 тысяч тенге.

0: Зарубежное радио НС продолжается 9 часов 34 минуты в Казахстане. С вами Лима Бимурзина, Ксения Панченко и Айганым, доктор наша тоже с нами.
1: Доброе утро. Ну что, У нас впереди розыгрыш наших любимых денежек, но мы не гарантируем, что вы сможете сегодня взломать наш банкомат. Но, если честно, мы бы уже очень этого хотели.
0: Да, потому что, ну, сколько можно копить? Банкомат-то не резиновый. Пишите свои заявки, вдруг вам повезет сегодня забрать эти денежки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно напишите название игры «Большой куш».
2: На радио МС. Жаксакум или Кипулинкин Кереме. МС Радиосын жазыл. МС Радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. МС Радиосы.

0: активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате накоплено целых 75 тысяч тенге.
2: И на эти денежки у нас, конечно же, есть уже претендент. Это Азат из Кокшетау. Азат, доброе утро.
1: Доброе утро, Азат.
3: Доброе утро, Казахстан.
1: Азат, мы с Ксенией сегодня не одни. С нами доктор Айханым, и она тоже будет задавать свой вопрос.
2: Доброе утро, Азат.
3: Доброе утро.
1: Отлично. Вопрос у нас три. Три варианта ответа тебе дадим. Твоя задача, Азат, ответить на все вопросы правильно и, конечно же, забрать содержимое банкомата.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Начинаем взлом банкомата с того, что сегодня в США отмечают День одометра. Скажи, пожалуйста, что измеряет одометр? Варианты ответов. Угловое ускорение, линейную дистанцию или крутящий момент, как ты думаешь?
3: Ускорение.
2: Ускорение. Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Азат, продолжаем взлом банкомата. Также сегодня в Таджикистане отмечается День шашмакома. Скажи, пожалуйста, что это такое? Варианты ответов. Первое – традиционное блюдо. Второе – музыкальный жанр. И третье – архитектурный стиль. Как ты думаешь?
3: Наверное, первый вариант.
1: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Продолжаем взлом банкомата. Ну и третий вопрос. Также сегодня отмечается День медицинских сестер. Поздравляем всех причастных. Скажите, пожалуйста, в честь кого отмечают Международный день медицинских сестер? Первое – это мать Тереза. Второе – это Клара Бартон. И третье – это Флоренс Найтингейл. Как ты думаешь, Азат?
3: Давайте второй вариант.
2: Цифра номер два.
3: Второй вариант.
2: Цифра номер два принята, и код с Азатом сегодня получился 1-1-2.
1: В нашем банкомате 75 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Я не попали, Азат. Азат, я рыдала, понимаешь?
1: В каком моменте?
2: Прям с самого первого вопроса, да.

0: сколько километров проехала машина за все время эксплуатации. Название происходит от греческих слов «путь» и «мира», то есть это линейная дистанция.
1: Нет.
0: Это те самые циферки показания.
1: Может быть, Азат, как и я, не автовладелец, не автоводитель.
2: Даже я автовладелец, я не знаю.
0: Это ладно, ты женщина, блин.
1: А ты что, не женщина?
0: А я женщина-автомобилист.
1: Окей. Во втором вопросе мы, кстати, тоже ошиблись. Азат, на самом деле, шашмакома – это классическая вокальная инструментальная музыка из шести ладовых систем. Это самый высокий жанр в музыкальной культуре Таджикистана.
2: Ну и третий вопрос тоже мимо, потому что правильно это будет Флоренс Найтингейл. Международный день медицинской сестры отмечается именно 12 мая в честь дня рождения ее. Она стала первой в мире женщиной-основательницей службы сестер милосердия, организовав уход за ранеными солдатами.
1: Вот так вот, Азат, зато ты чуточку больше знаешь, чем 5 минут назад.
0: Да.
1: Ну, круто ж?
0: Ничего.
3: Да, точно.
0: И мне кажется, что ему обязательно в чем-то другом сегодня повезет.
1: Да. Обязательно. Тем более, человек уже завтракает.
0: Конечно.
1: Уже
0: повезло. Победа.
1: Классного тебе дня желаем. Как считал, огромный привет передавай. Своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 80 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: девочки и мальчики, а также их родители, пришла пора с вами прощаться.
1: Да, и прощаемся мы буквально уже до завтра, потому
0: да,
1: что сегодня все. Сегодня мы все, что смогли, мы для вас сделали, все, что мы могли разыграть, мы для вас разыграли.
0: Ну и хотелось бы несколько слов напутствия нашим дорогим.

0: бывают и сильно гнетятся этим, и сильное давление, особенно от родителей. Угу. Родителям
1: привет,
0: большой
1: родителям, да,
0: совет, пожалуйста, забейте на это. И если вы забьете, то ваш ребенок расслабится и сдаст все на отлично.
1: Да, и если станет ваш ребеночек стоматологом, не будет у него времени лечить ваши зубы. У него запись будет, знаете, какая? Ух, на полгода вперед.
2: Так,
1: вот такие вот советики.
2: Философы, да.
1: Мы тебя аплодируем, Айгана. Приходи к нам еще с новыми темами. Мы тебя ждем.
2: И вовремя.
1: Да. Да, ну а мы с вами услышимся уже завтра в 7 часов утра на Радио НС.
2: Ну а сегодня, как и всегда, для вас старались Лим Бимурзина,
1: Ксения Панченко. Мы вас любим.

я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать с

0: Разные мысли. Не стоит судить о книге по ее экранизации. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
0: Реклама на радио NS 356-60.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Зергерлік бұйымдардың бағасы өсе береді. Өйткені планетада нағыз минералдар жоқтың қасы.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 356

0: час музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну что, друзья мои, мы распечатываем с вами в этот вторник рабочую неделю, ну и, конечно же, программу Лайв-чат тоже открываем с ваших посланий, с ваших приветствий, признаний в любви, ну и самых теплых пожеланий друг другу. Отправить можно из любой точки нашей большой страны на наш номер WhatsApp 775-1060-011. Я, Александр Шмыгалев, приветствую всех. Ну и, конечно же, желаю отличного настроения. Уже через пару-тройку минут ваши первые приветствия зазвучат на всю страну по доброй традиции. Ну а вам хорошего дня и такого же настроения.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Лайф-чат.
1: Так, друзья мои, первые ваши сообщения прилетели к нам на WhatsApp, а значит, спешу их озвучить. Здравствуйте, привет, мужу Асхату. Сегодня весь день думаю о тебе и ловлю себя на мысли, что даже обычный день становится теплее, когда в сердце живет любовь. Любимый, береги себя, я рядом душой. Верю в нас, очень скучаю. Твоя Жанка написала это сообщение. Так, мы сегодня все открыто поздравляем Маргариту. Счастья, радости, везения тебе в этот день рождения. Будь счастливее всех на свете, чтоб уважали дети, на руках носили внуки, чтоб не маялись от скуки. Пусть десятка кубков стол твой накрывает, пусть вино по кубкам гости разливают. Пусть по жизни рулит маг, хоть ты маг для нас и так. Отгулять отлично, счастье в жизни личной. Пусть горит, не гаснет твой очаг домашний. Будь еще прекрасней, чтоб сносила башню. Ну а лично от меня вам пентаклей короля. И цветов в большую вазу, пацаны с четвертой базы. Маргарита, вот так красиво, как всегда, Влад поздравляет тех, у кого случился праздник, день рождения, любое другое теплое событие. Мы тоже присоединяемся и вам пожелаем, чтобы еще и мечты сбывались. Здравствуйте, Радио НС. Всем добра и мира. А мой привет внуку Максату в этот пасмурный день. Шлю тебе ласковый солнечный лучик с теплотой своей души и наилучшими пожеланиями добра, счастья, здоровья, хорошего настроения и удачи. Крепко обнимаю, ждем дома, написали вы. Это потрясающе. Всем добрый день. Передайте привет из Денисовки Александру Юрьевичу от Кристины и Ксюши. Мы тебя ждем и скучаем. Так, передаю большой привет мужу Эльдару. Жизнь моя, надеюсь, у тебя все хорошо. Я тебя очень люблю и знаю, что мы совсем справимся. Сейчас я на работе, завтра обязательно передам вкусняшки. Совсем скоро уже увидимся, мой хороший. От Милана это сообщение прилетело. Замечательно. Так, что у нас еще имеется? Своему мужу Евгению передаю пламенный привет, любимый. Так хочется к тебе прижаться и на ушко нежно прошептать. Я тебя очень люблю, с тобой мне всегда хорошо и спокойно. А без тебя я всегда грущу и скучаю. Скучаю без твоей нежности, любви и ласки. Мне очень тебя не хватает. Очень тяжело быть далеко от тебя, милый. Хочу нежно тебя обнять и никуда не отпускать. Люблю, жду, скучаю. Крепко тебя обнимаю, мой котеночек. И нежно целую, твой ангел-хранитель Наталья написала это сообщение. Ну и прямо сейчас, друзья мои, пришло время напомнить вам наш номер WhatsApp, чтобы вы могли написать. Далее обязательно продолжу, конечно же, озвучивать ваши приветствия, в том числе и которые прилетели только что или еще прилетят. Номер записывайте, он звучит прямо в эти секунды.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат. Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат.
1: Так, продолжим передавать ваши приветы, ваши сообщения и теплые пожелания. 775-1060-011. Напомню, что написать свое вы имеете возможность из любой точки нашей страны. Здравствуйте, НС Радио. Привет, любимый Биг Балат. Мы сейчас у мамы в гостях. С нами Айжан. Жди Галину Васильевну в четверг. Люблю тебя всем сердцем. Скучаю и жду нашей встречи. От Асель пришло это сообщение. Так, дальше читаю. Приветствую. Любимое радио. Наш привет сыну Максату от родителей и братьев. Мы родной. В темные дни и сложные времена можно обнаружить свет изнутри нас, пишите вы. Не позволяй ему тускнеть. Сила воли, положительные мысли и оптимизм способны на многое. Желаем тебе всего этого. А в нашей любви и поддержке не сомневайся никогда. Вместе мы обязательно справимся. Разделенное горе – полгоря. Разделенное счастье – два счастья. Наше счастье не за горами, сынок. Ждем домой и обнимаем большой толпой. А я украдкой целую твою макушку. Мое солнышко, написали вы. Так, отлично. Доброго дня, любимое радио. Это Катерина передает привет для любимого Макса. Милый, иногда мне кажется, что у каждого человека есть свое место силы. У кого-то это море, у кого-то шумный город или музыка в наушниках, а для меня это ты. Даже самый растрепанный день становится тише и спокойнее, когда я думаю о тебе. Хочу, чтобы сегодня среди сотен голосов ты услышал один очень простой смысл. Тебя любят, ждут и с тобой бесконечно дорожат. И пусть этот вечер обнимет тебя так же тепло, как я бы обняла при встрече. Здравствуйте, любимая Радио НС. Передайте привет Артему Власову. И еще раз поздравляю тебя с прошедшим днем рождения от Наташи и Табриза. Это сообщение пришло. Замечательно. Так, что у нас еще? Здравствуйте, радиостанция НС. Передайте, пожалуйста, пламенный привет нашему коллективу. Сидим на работе, слушаем ваше радио. Замечательным девочкам хочу передать привет Кате, Анжелике, ну и, конечно же, нашей звездочке, которую зовут Даночка. Пламенный привет от Артура. Пришло это сообщение. Город Караганда. Замечательно. Дорогой Радио НС, передайте, пожалуйста, теплый привет любимому супруге и папуле Артему от Рены, сыночки Захарки. Мы безумно любим тебя и очень ждем с нетерпением. Пусть скорее решатся все дела, ведь совсем скоро у нашего сыночка день рождения. И так хочется встретить этот праздник вместе. Пусть Господь подарит нам этот долгожданный подарок воссоединения семьи. Целуем тебя крепко-крепко. Твой сыночек уже скучает, ну а я скоро сама тебя зацелую вживую. Так что готовься, написали вы. Ну что, делаем музыкальный перерыв и возвращаюсь, чтобы почитать ваши приветы.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Продолжаем, друзья мои, в 15.25 озвучивать ваше приветствие. 775-1060-011, таков номер в студии прямого эфира. Это чтобы вы могли передать свой теплый привет или сообщение у нас в программе. Давайте посмотрим. Так, доченька София, привет тебе от папы Евгения. Пусть у тебя будет отличное настроение, яркая улыбка и исполнятся все мечты. Папа тебя очень любит и гордится тобой, написали вы. Добрый день, любимая радио. Передайте привет сыну Чингису от мамы. У нас все хорошо, мы тебя любим и ждем. Здравствуйте, дорогое радио. Передайте привет Артему. Скажите, что все будет хорошо. Передали. Привет. Передайте, пожалуйста, привет Дюсенову, Ярослу, Жанне и Алмазу. К сожалению, вашей подписи не нашел, а так сделали с большим удовольствием. Добрый день, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет нашему папочке Александру. Мы очень по тебе скучаем, от доченьки Арины и жены Анжелы. Привет, любимая Радио НС. Сегодня праздник, Международный день медицинской сестры. Совершенно точно. И по этому поводу хочу поздравить нашу медсестру Хасанову Санью, работающую у нас в медцентре Баенды. Здоровья, благополучия и всех благ тебе, Саньюш, за подписью «Шеф Жамсат Магазович». Коллеги Бекет и Ардак из города Уральска. Жамсат Магазович, это просто потрясающе, когда вы с коллегами, конечно же, объединились для того, чтобы поздравить вашу невероятную, прекрасную медицинскую сестру с этим профессиональным праздником. Что? Ловите и поздравления от коллектива радиостанции НС, лично от меня. Хорошего дня и такого же настроения. Здравствуйте, дорогой Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Власову Артему. Сынок, если вдруг почувствуешь одиночество, прижми ладонь к своему сердцу. Там живет моя забота и поддержка. Ты никогда не один. Я рядом. От мамы пришло это сообщение. Здравствуйте, дорогая радиостанция. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моего дорогого товарища, моего дорогого друга, которого зовут Еркен. Еркен, дружище, пусть все твои мечты обязательно сбываются. Знай, что ты крутой чувак. И пусть все будет замечательно. Мы тебя всегда поддержим. Мы тебя любим. Ты наш брат. От Бекжана из нашей столицы, город Астана. Именно оттуда прилетело это сообщение. Ну что, друзья мои, здорово. Тогда прямо сейчас, в 15:27, я напомню вам наши координаты, чтобы и вы могли с нами связаться, передать ваш привет, ваше сообщение, поддержать кого-то в этот хмурый день, ну и, конечно же, просто передать привет. 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Совсем скоро буду озвучивать уже ваше сообщение. Пишите.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио НС. Лайв-чат.
1: Ну так, друзья, мы продолжаем. 15:35. У нас с вами совсем немного времени осталось до завершения программы. Поэтому вы уж поторопитесь и отправьте что-нибудь приятное вашим родным, близким, друзьям, коллегам, незнакомым людям, в конце концов. Порадуйте. Передаю привет мужу Константину Жанным. Завтра 2 часа у меня выступление. Помолись за меня, твоя и наш просит. Хорошо? Здравствуйте, наше любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет Денису Лазунову от Гены Рысина. Хорошего дня и хорошего настроения. Ген, ну передали, конечно, и вам тоже пожелаем от нас хорошего дня и отличного настроения. Привет, любимая Радио НС, как долго я вас ждала, вы самые лучшие. Прошу передать привет моему любимому супругу Рубанову Вячеславу. Моя любовь к тебе так сильна, мне кажется, слышу голос я твой, но он оказалось пустой. Пустой, потому что нет рядышком тебя, просто мне так показалось, ведь мы с тобой вместе давно, а когда тебя нет, словно забрали частичку меня. Ты же моя половинка навеки, нас узы свели. Теперь без тебя мне не нужно все это, все, что меня окружает, имеет смысл только с тобой. Просто я сильно скучаю, наша разлука для меня ужасная мука. Я жду с нетерпением, жду, когда снова увижу тебя. Хочу слышать твой голос, и в этот раз он не будет пустой. Береги себя, твоя супруга Болдырган. Вот так красиво выразила свою мысль прямо здесь, в эфире любимой радиостанции. Ну что ж, замечательно, конечно же, присоединяемся. Так, что еще? Здравствуйте, хотим передать привет любимому Прокопчук Владимиру. Любимый наш сын, знаешь, что дома тебя очень ждут. Мы рядом с тобой сердцем каждую минуту. Береги себя и не теряй веру в хорошее. Твоя мама, папа, сестричка Вероника и бабушки твои написали это сообщение.

0: всего самого наилучшего, доброго и теплого. Пусть обязательно все у тебя сбывается ровно так, как ты задумал. Твоя семья Поповых подписалась под этим сообщением. Здорово, друзья мои. 15:37. Сейчас сделаем еще один небольшой музыкальный перерыв, а затем я вновь вернусь в эту студию и буду читать уже ваши финальные приветствия на день сегодняшний, поэтому вы уж поторопитесь и отправьте из любой точки страны.
1: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

Ну что, дамы и господа, будем подводить своеобразный итог. 15 часов 45 минут, и ваши финальные сообщения прозвучат прямо сейчас. Давайте посмотрим, что у нас успело прилететь. Добрый день, лучшее радио, нежный, теплый, сладкий привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Очень-очень-очень, еще разочек, очень скучаем, сильно, присильно обнимаем и целуем. Мы всегда рядышком, жена и дочь Златана. Написали это сообщение. Так. Дальше поехали. Здравствуйте, радиостанция НС. Передайте, пожалуйста, пламенный привет нашей дорогой подруге. Сидит, смотрит в окно, не улыбается. Хотим, чтобы ты, дорогая Жанночка, улыбнулась. День будет просто восхитительным. Удачи тебе и успехов на работе. Знай, что мы тебя любим и поддержим, если тебе это необходимо. Твои коллеги подписались под этим сообщением, и это, конечно же, потрясающе, друзья мои. Так, здравствуйте. Хочу в любви признаться, самой прекрасной, самой красивой, самой невероятной и самой обаятельной девушке на свете. Ее зовут Лаура, и я хочу на всю страну сказать, что я тебя очень люблю. Это сообщение пришло от Женебека. Женебек, передали из города Алматы. Прекрасные ваши слова, конечно же, долетели до вашей возлюбленной. Ну и, пожалуй, друзья мои, на вот этой прекрасной нотке мы будем заканчивать сегодняшний выпуск программы «Лайв-чат». Я же, Александр Шмгалюк, с вами ни в коем случае не прощаюсь. Мы с вами встречаемся уже в новом музыкальном, где для вас я приготовил много классной музыки. Переключаться не стоит, а наоборот, сделайте ваши радиоприемники погромче.

Ну, собственно, прямо сейчас, 16 часов 2 минуты, Баста простыми словами спел обо всем хорошем. Любовь без памяти. Открываем еще один музыкальный здесь, на волне радиостанции НС. Приветствую всех, друзья мои, кто свои приемники настроил. Ну и теперь будет составлять мне компанию здесь до 18.00. Меня зовут Александр Шмыгалев. Я уж по традиции, друзья мои, буду стараться радовать вас позитивной информацией, хорошими новостями, ну и, конечно же, как всегда, отличной музыкой. Поэтому стартуем уже прямо сейчас. Вам же пожелаю хорошего первого рабочего дня на этой неделе.

0: 16:17. Мы это с вами вспомнили трек от Андрея Губина под названием «Птица». А вот бы нам бы так с вами, правда же, друзья мои, все пробки в одночасье по взмаху, я не знаю, крыла или мечты облететь, чтобы не стоять в них. Прямо сейчас готов рассказать вам, что же нам по данным сервиса Яндекс.Карт там происходит.
1: Пробок.
0: 6 баллов в Алматы, движение затруднено. На Сайна стоим на юг от проспекта Рыскулова до Абая, здесь более получаса. На Рыскулова, если на восток двигаетесь от Карпатской улицы до улицы Бакеева 25 минут, приготовьте около 20. На проспекте Аль-Фараби в южном направлении от проспекта Достык до Шашкина. Ну и еще 20 минут на Розбакиева придется постоять от Дусенова до Садпаева. Это еще не все. 27 минут, ну полчаса. А на проспекте Рейнбека на запад от улицы Кудерина до улицы Емцова приготовьте. Что касательно столицы, то здесь, ну, прямо сейчас счастливчики. 3 балла местами. Затруднения более всего, это всего 7 минут потребуется на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

Вы знаете, при большом нашем желании невозможное действительно возможно. Вот, например, сейчас речь пойдет о том, что если вы, друзья мои, сидите на диете, активно худеете, то в день вам нужно проходить не 10 тысяч шагов. Ученые назвали оптимальное число для похудения. И это 8500 шагов в день, чтобы сохранить как минимум достигнутый результат и предотвратить возврат веса. Ну и как вы помните, одной из самых распространенных рекомендаций в программах снижения веса является увеличение числа шагов в день. Ну и потом, это же еще и интересно. Особенно, когда в ваших наушниках звучит радиостанция НС, а здесь только любимые и, главное, лучшие хиты. Давайте продолжим слушать их прямо сейчас. Пожелаю вам хорошего и доброго.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Мы, между прочим, в 16:47 повышаем градус прямо здесь, в эфире любимой радиостанции. Знаете почему? Потому что дело близится к вечеру. Еще один музыкальный подходит к своему завершению. Работать нам с вами остается все меньше и меньше. А значит, первый рабочий вторник можно считать успешным. Но ведь даже на этом мы с вами не собираемся останавливаться. Двигаемся только вперед навстречу чему-то лучшему. Еще пару-тройку вдохновляющих песен послушаем за эти 15 минут. Прямо сейчас Шура, «Не верь слезам». Ну и в завершение этого часа не забудьте узнать о главных событиях в стране и в мире. Коллеги расскажут обо всем раньше на 5 минут, чем все остальные.
1: МФ. Радио.

Замечу, что последние дни у нас с вами так и происходит. А где-то маленькие улочки превращались в небольшие каналы. Но, как поет Макс Барских, все, что не ранит, делает сильнее. Да и потом, хорошая погода у нас, конечно, с вами не за горами. Зато природа напитается, и совсем скоро эту красоту мы с вами сможем оценить лично. Так или иначе, во всем происходящем нужно искать свои плюсы. В 17.03 приветствую вас здесь, на волне любимой радиостанции. Я, Александр Шмыгалев, настроен как никогда позитивно провести эти 60 минут вашей компании. Вы, соответственно, в моей. Любимые хиты заряжены в плейлист в указанный промежуток времени, а значит, делайте радиоприемники погромче. Стартуем!

Слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

0: И раз прямо сейчас у нас с вами не получится запрыгнуть в какой-нибудь самолет, облететь пробки, а ведь желание бешеное, согласитесь, расскажу вам о дорожной ситуации. Вот что к этой минуте нам показывает система Яндекс.Карт. Делайте погромче.
1: Мимо пробок.
0: В Алматы наблюдаем серьезные пробки. 7 баллов из 10 возможных. Постоять сейчас придется на проспекте Абая на запад от улицы Жарокова до улицы Саина. Здесь приготовьте 60 минут вашего времени. На самой же улице Саина в южном направлении от проспекта Рыскулова до проспекта Абая более 40 минут потребуется. На Рыскулова на восток от Карпатской улицы до улицы Гончарова более 45 минут. Стоим и на улице Северное кольцо на юг от остановки Рынок Барыс до проспекта Рыскулова. Здесь 35 минут. На Розбакиево в южном направлении от Раимбека до проспекта Абая более 35 минут потребуется. Ну и на проспекте Раимбека на запад от Брюсова до Емцова практически 55 минут сейчас. В Астане от 4 до 5 баллов, и вот участки дорог, где немного придется постоять. На проспекте Туран от автосалона до улицы Сарайших 10 минут. На проспекте Багенбай-Батыра от улицы Шарыжи-Инкуловой до проспекта Республики также потребуется 10 минут. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

17.31, мы с вами насладились треком от Звонкова «Обычный человек». И вот, казалось бы, мы обычные люди, каждый день с вами, друзья мои, спорим, что круче, Apple или Samsung. Ведь именно они годами спорят за лидерство на рынке смартфонов. Но оказывается, рекорд по продажам до сих пор удерживает простой кнопочный телефон начала нулевых. Так вот, первое место в истории мобильных телефонов занимает до сих пор легендарный Nokia 1120. Кнопочный аппарат, вышедший в 2003 году, разошелся тиражом около 250 миллионов экземпляров. Простой телефон с фонариком, монохромным экраном и культовой змейкой неожиданно обошел все современные смартфоны. Но если у вас до сих пор где-то в тумбочке лежит такая модель телефона, значит, вы в тренде.

знаешь.

есть. 17:47, Владимир Пресняков, «У тебя есть я». Кстати, красивая песня о любви. А вот вы знали, друзья мои, что сейчас, в наши с вами времена, в знак внимания вошло в моду дарить друг другу мемы? Да-да, люди в этом оказались похожими на пингвинов. Дело в том, что у этих птиц принято дарить тому, кто понравился, камешек. Все мы это помним и знаем. Вот только у людей в качестве камешков пересылка друг другу мемов. Социологи выяснили, что дарить девушке цветочек или шоколадку уже не модно. А вот присылать ей смешное видео или мемасик в 3 часа ночи – признак самых что ни на есть искренних чувств. С этим сложно не согласиться, впрочем, каждый из нас чувства выражает по-разному. Как это сделаете сегодня вы, решать только вам, друзья мои. Ну а я, Александр Шмыгалев, за всем прощаюсь с вами до четверга. Услышимся здесь же на волне любимой радиостанции. Всем хорошего вечера этого вторника, ну и приятных эмоций. Пока!

0: Если голова не варит, то обязательно запахнет жареным.
1: Жернова. Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
3: НС радиосында Жернова. 350 алпыс

Забудь про пробки. Садись в наш экспресс. Хиты 80-х, 90-х и 2000-х уже в пути. Экспресс прошлое. Прошлое на радио МС.

0: час.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: ENS Radyosu'nda Көңіл күйдің кез келген тұсы бар. ENS.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

чей-то взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

точно. Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.